0: LFM. LFM. La radio en or.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».